нестандартный взгляд на культуру, на ее место в истории страны и в жизни каждого из нас. Субъективное мнение неравнодушных людей в программе Жениев Бакировой «Культурная мозаика». Каждую среду и субботу в 7 часов вечера на волне «Радио Классика».

0: рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Через несколько минут на «Радио Классик». Президент Казахстана с королем и королевой Бельгии посетили Национальный музей. В Алматы наградили победителей международного молодежного фестиваля «The Planet of Art 2026». Житель Тараза разработал настольную игру об истории и культурном наследии Казахстана. Об этом через несколько минут в новостях культуры.

0: Классик радиосы. Новости культуры на радио Классик.
1: Добрый день, с новостями к этому часу Жанат Султанова. Глава государства Касым-Жомарт Токаев совместно с королем Филиппом и королевой Матильдой, находящимися с государственным визитом в Казахстане, посетили Национальный музей, передает 24KZ. Высокие гости ознакомились с архитектурными особенностями музейного комплекса и его экспозиционным пространством, отражающим историко-культурное наследие Великой Степи. Особое внимание было уделено залам золота, где представлены уникальные археологические находки и образцы древнего ювелирного искусства, в том числе золотой человек из Исыкского кургана, а также золотые изделия и реконструкции, связанные с находками из курганов Берель, Талды-2, Тахсай и Шелекта. В зале этнографии гости ознакомились с традициями, бытом, материальной и духовной культурой казахского народа. Также была презентована выставка картин бельгийского художника Джеймса Энсера. Во время посещения король и королева Бельгии оставили памятную запись в книге почетных гостей. В Алматы состоялась церемония награждения победителей международного молодежного фестиваля под эгидой ЮНЕСКО «The Planet of Art 2026» и выставка работ финалистов. В этом году фестиваль проходит на тему «Роль женщины в сохранении и продвижении нематериального культурного наследия ЮНЕСКО» и приурочен к 80-летию ЮНЕСКО и 45-летию Всемирной федерации клубов и ассоциаций ЮНЕСКО. В конкурсном отборе приняли участие 1000 детей и молодых художников в возрасте от 3 до 18 лет из 54 стран мира. В итоговой программе в Алматы приняли участие финалисты в возрасте от 12 до 18 лет из 20 стран – Азербайджана, Брунея, Венгрии, Греции, Грузии, Замбии, Индии, Кении, Китая, Кыргызстана, Маврикия и других стран. Главным международным событием проекта станет выставка работ финалистов в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже, которая пройдет с 10 по 17 ноября 2026 года и будет посвящена Международному дню нематериального культурного наследия. В Казахстане разработали настольную игру «Олодала-жола, Олодала-тарихе», которая в интерактивном формате знакомит школьников и молодежь с историко-культурным наследием страны. Проект реализован по заказу Министерства культуры и информации Республики Казахстан в рамках малого гранта Центра поддержки гражданских инициатив, передает Алматы ТВ. Автор игры – житель Тараза Агарас Ависхан. Цель игры – не только восполнить нехватку настольных игр на казахском языке, но и сделать нашу историю интересной и близкой молодому поколению, рассказывает автор проекта. Игра разработана с учетом рекомендаций и предложений ученых-историков.

0: историков. Она рассчитана от 2 до 6 участников в возрасте от 8 лет. В рамках проекта выпущено 15 комплектов игры. Апробация прошла в Астане, Караганде и Таразе. Комплекты переданы образовательным учреждениям, молодежным и волонтерским организациям. В дальнейшем разработчик планирует увеличить тираж. Это были все новости к этому часу. С вами была Жанат Султанова, информационная служба радио «Классик».
1: Новости культуры на радио «Классик».
2: Будем бережно относиться к матери природе. Чистый Казахстан.
3: Эфирде музыкалық палитра хабары.
4: Қайырлы таң! Музыкалық палитра хабарында әлемдік музыка жауқарларының жаңа топтамасы.

0: рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Культовые фигуры и знаковые события в мире джаза. Популярнейшие альбомы и лучшие музыкальные подборки от Ноэля Шаяхметова. В программе «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ошеломительный, безграничный, драйвовый мир джазовой музыки. В программе Ноэля Шаяхметова «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Для тех, кто не теряет надежды разобраться в академической музыке, понять, из чего она состоит и как возникла, каждую среду в 4 часа дня программа «Камертон» на «Радио Классик».

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Через несколько минут на «Радио Классик». Президент Казахстана и королевская чета Бельгии посетили центр «Алем AI». Масштабный цикл вечеров традиционной музыки стартовал в Астане. В Шымкенте состоялся фестиваль узбекской культуры и национальных традиций. Об этом через несколько минут в новостях культуры.

0: Классик радиосы. Новости культуры на радио Классик.
1: Добрый день, с новостями к этому часу Жанат Султанова. Президенту Касым-Жомарту Токаеву, королю бельгийца Филиппу и королеве Матильде продемонстрировали экспозицию музея, зону робототехники и возможности ИИ кинотеатра, передает 24KZ. Высоким гостям представили долгосрочную стратегию развития ALM-AI, образовательную программу ТУМУ Астана и совместную казахско-бельгийскую зеркальную лабораторию искусственного интеллекта и математики. В числе первых прорабатываемых инициатив лаборатории NeuroLearn и Park Screen. В ходе посещения особым символическим событием стала передача телескопа Генским университетом талантливым казахстанским школьникам и студентам. На телескопе размещены автографы лауреатов Нобелевской премии по физике Франсуа Энглера, Герарда Тхофта и Мишеля Майора, а также бельгийского астронавта Франка де Винна. В Государственной академической концертной организации «Казахконцерт» имени Розы Баглановой стартовал цикл концертов, направленный на популяризацию казахского традиционного музыкального искусства. Проект открылся концертом «Арка өңірінің ән күй мұрасы». Он знакомит слушателей с богатым наследием певческих и инструментальных школ разных регионов Казахстана. До конца концертного сезона в его рамках планируется провести 8 концертов. На первом вечере прозвучали произведения, представляющие традицию Салсире и школу Шертпекюя региона Арка. Известные исполнители традиционных песен и кюев представили сочинения Бржан Сала, Акан Сера, Жаяу Мусы, Таттымбета и Акласа, раскрыв художественное богатство и региональные особенности национальной музыки. В Шымкенте прошел фестиваль, посвященный языку, культуре и национальным традициям узбекского этноса. В мероприятии приняли участие государственные и общественные деятели,

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Нестандартный взгляд на культуру, на ее место в истории страны и в жизни каждого из нас. Субъективное мнение неравнодушных людей в программе Жениев Бакировой «Культурная мозаика». Каждую среду и субботу в 7 часов вечера на волне «Радио Классика».

0: Классик радиосы.
1: Каждое доброе дело начинается с соблюдения закона. Давайте вместе соблюдать порядок и укреплять будущее нашей страны.

0: Классик радиосы.
1: Будем бережно относиться к матери природе. Чистый Казахстан.
2: Это было так красиво.
3: Это будет площадка для тех ребят, талантливых.
0: Культурная мозаика с Женеей Аубакировой.
4: Добрый вечер, самые прекрасные наши радиослушатели. Ну, каждый раз я думаю, как бы не сказать, что у меня сегодня потрясающий гость, а не могу, потому что именно так и происходит. Мне очень везет, у меня все гости абсолютно потрясающие. Вот, например, у меня сегодня в гостях композитор, автор песен, солист группы «Уркер» Айдос Сагат. А я его знаю прекрасно как своего многолетнего коллегу, как потрясающего пианиста. Я знаю его отца Мансура Сагатова, композитора. И вот сейчас мы с ним встретились, и он говорит, что он начинал свою трудовую деятельность на радио, Казах Радиус, вот в то помещение, в котором мы сейчас сидим, откуда мы вещаем. И что папа у него был главным редактором казахского радио, в то время единственного радио в стране, но это очень высокая позиция, творческая и организационная. А на самом деле, пока я шла на передачу, я думала, вот интереснейший коллега, композитор, творческая личность. А вот когда мы в консерватории работали, ну, это текучая работа, это рутина, административная работа, она не позволяла узнать как следует каждого из наших музыкантов, из наших педагогов, профессоров. И вот сегодня у меня потрясающая возможность, во-первых, выразить слова восхищения, сказать о том, что как мне всегда хотелось поговорить. И я с удовольствием приветствую Айдос Сагат. Здрасте.
5: Здравствуйте. Очень рад вас видеть. Взаимно.
4: Спасибо.
5: Очень приятно
4: спасибо.
5: Быть у вас в гостях в вашей передаче.
4: Спасибо большое. Обычно я, если слышу какой-то такой необычный факт, я думаю, с него и надо начать. Мы пока шли в студию, вы рассказывали, что вы здесь работали. Это вот прямо, если оттуда немножко начать, но не слишком подробными шагами, а так вот, чтобы прийти все равно к сегодняшнему дню.
5: Это 90-е. Я студент, 4-й, по-моему, курс. И мое первое место работы. Я пианист, композитор. Вот, и уже как-то мы в семье решили, что мне надо начать что-то там зарабатывать самому, да. И вот я устраиваюсь сюда, на радио, к эстрадный симфонический оркестр казахского радио, который занимался записью вот этих вот всех казахских хитов того времени, «Золотой фонд», это вот такие авторы, как Байтереков, Сетбесеев и так далее, все эти большие звезды, Искандер Хасангалиев, они все приходили, записывали. Я играл в оркестре, я был пианист, и это вот было довольно интересный для меня такой экспириенс, в том плане, что я весь такой классик-классик, Бах, Моцарт, Бетховен и все такое.
4: Рахманинов, а тут я прихожу,
5: Рахманинов и Шопен, и все на свете, и играю по нотам исключительно, а тут тебе ставят листочек бумаги, и там буквы и цифры.
4: Да,
5: то есть такие гитарные аккорды, да. Потому что это эстрадная песня, и от пианиста ждут некой свободы и ловли стиля, да. То есть я говорю, что это такое? Он говорит, это аккорды. Я говорю, а где фактура? Какие, что, ритм хотя бы?
4: Имейте совесть.
5: Говорю, а слушай там барабанщика и на ходу. Говорит,
4: а вы слухач? Да, вы да. Сходу играете?
5: Да, теперь да, после того опыта. Да. И вот примерно год-полтора, может быть, я работал. Это была очень хорошая для меня школа. В том плане, что я быстро начал подбирать на слух, быстро играть. Я всегда увлекался популярной музыкой еще с детства. У меня папа был в этом плане всеядный, несмотря на то, что он считался таким академистом, авангардистом и все такое.
4: Степени,
5: да, но
4: да.
5: При всем при этом он всегда интересовался эстрадной музыкой. Например, там рок-оперу «Иисус Христос, суперзвезда», там в 73-м году я услышал впервые дома. У него была пластинка, понимаете? Это же в то время, ну, лютый дефицит, контрабанда и все такое. Я услышал это тогда. Всякие там бременские музыканты, всякие там Битлз, Пинк Флойд и все такое. Это все вот тогда начиналось.
4: Как интересно, он всегда такой был закрытый довольно человек и сдержанный.
5: Ну, слышишь, да.
4: Давила как будто бы академическая вот какая-то позиция, да, или академический стиль. Ну, не то, что давила, может, консерватория сама так требовала по времени того, да?
5: Не знаю, мне сейчас как раз вот этого
4: немножко
5: не хватает.
4: А вы на кого похож такой открытый?
5: Наверное, на маму больше.
4: На маму больше.
5: Мама такая у нас общительная, она же читала лекции долго, она же театровед, она все про историю театра, начинает античности заканчивать.
4: Вы из такой семьи?
5: Да, у меня вот такая вот семья профессорская. Она преподавала очень долго в Жургеновском.

0: Когда случился переход? Как долго он
1: Он назревал, наверное, в какой-то момент в старших классах школы, когда вот этот переходный период тебя бьет в голову вот этот весь бунтарская, вот эта твоя сущность начинает из тебя потихонечку вылазить, а ты в такой в академической среде. Это же байситовская...
0: Это 90-е годы все-таки, да?
1: Это конец 80-х, да, это же байситовская школа, она тоже вся такая, как Хогвартс же. Ну, в идеале, да, такая, она же вся такая традиционная, опять же, Бах, Моцарт, все такое. Такое, вот эти портреты на стенах, в буклях, париках, вот эти вот дяденьки с бородами и все такое, в бабочках.
0: Мальчики с папочками, да?
1: Да, ботиночки вот это. Из нас сделали лауреатов. Это понятно, это, да, школа Дарингзи. И в то же время случается вот эта любовь и увлечение рок-музыкой, там, стал лютым битломаном. А байситовская школа в этом плане была немножко закрыта. И мне хотелось просветительством заниматься. Я всем своим одноклассникам рассказывал, я им пел, я начал подбирать. Я стал какие-то там на корявом своем английском тогда языке что-то. Там информации же было не так много тогда. И то, что я где-то там переписал у кого-то, мы ходили с вот этими катушечными магнитофонами из дома в дом, таскались, переписывали вот это все, то, что еще тогда не продавали в магазинах. Понимаете? Потом, позже все это появилось, конечно же. Интернета нет. Конечно,
0: но в наше такой. Время вообще ничего подобного.
1: Да, вот.
0: У нас был Мурат Абусеитов, вот он пел битловские песни, и нам казался он небожитель какой-то.
1: Да,
0: а вообще
1: да,
0: вот это... даже сейчас век информации, интернета и всего, что мы все друг про друга все знаем, все равно мало друг друга знаем. Я с таким интересом сейчас вас слушаю.
1: И, не конечно, позиции, там, ты же находишься в таком возрасте, когда тебе хочется как-то выделяться, да? Mm-hmm. Ну, ладно, Баха играют все там в этой школе, там, ну, джаз там более-менее. А тебе же хочется еще и девочкам нравится. Уже немножко, да? И ты думаешь, я вот такой вот ботаник в очках, играю что-то там. Как бы... И тут ты начинаешь пробовать свой голос. Он там начинает прорезаться примерно. Вот такая мутация закончилась. У тебя такой басок уже какой-то там, да, начинает ломающийся. И ты начинаешь что-то там петь, что-то ты подобрал, пришел на переменки, сыграл. Так одна девочка подойдет и скажет, ну-ка, дочка, что-то там. Да вторая подойдет девочка. Скажет, да, что-то ну, интересное такое, что-то такое классное на английском. А что такое? И ты такой, ага... Внимание. И все. И ты еще все. Я буду этим заниматься, возможно, когда-то. И ты потом с годами начинаешь понимать, что а что бы не собрать свою группу, а что бы не начать сочинять песни. А, но это все ускорилось, когда случился вот этот развал в 90-е, там, 91-93-й. И случается вот это вот все. У старшего поколения, в частности, у отца вот эта вот дыра
0: ломка
1: в душе.
0: Страшная,
1: это,
0: да.
1: То есть система рухнула, госзаказа нет, все коммерциализируется, они не понимают, как зарабатывать деньги. А мы, следующее поколение, мы вынуждены перестраиваться. Я понимаю, что да, хорошо, это был идеальный сценарий папы, что я становлюсь композитором, есть талант какой-то, и я продолжаю вот эту вот династию, продолжаю там симфоническое, что-то такое.
0: А вы писали классическую
1: академическую музыку?
0: Конечно,
1: я заканчивал с фортепианным концертом собственным, который я сам играл с оркестром филармонии.
0: И где этот концерт сейчас?
1: Ну, где-то на кассете записан.
0: А вы
1: ой, да,
0: пор...
1: ну, боже мой, это студенческая дипломная работа. Да, вот, я его сам исполнял, потом закончил аспирантуру с каким-то тоже произведением. Я студент Гайзе Ахметовны Жубановой, один из последних вот примерно, да, в то время. И я понимал, что, ну, все кончится тем, что я стану вот таким узким элитарным композитором при всех своих великих идеях, 7 человек родственников в зале, и что дальше? Ну, возможно, преподавательская какая-то там карьера на кафедре, но это все такое. Мне хотелось рвать стадионы, были вот такие
0: это
1: амбиции.
0: Же свойство
1: да,
0: возраста
1: да, ты
0: молодого,
1: молодой,
0: да.
1: У тебя куча энергии, амбиций, и только-только вот начинается какая-то вот эта свободная информация. И надо понимать, что тогда же не было никакого тебе шоу-бизнеса, никакой вот этой индустрии, рассвет которой мы видим сейчас, 30 с лишним лет назад этого ничего не было. И вот я затеваю вот эту группу с единомышленниками, и идея, представьте, совершенно с неба, да, она такая, надо петь рок на казахском языке. Мне вот так показывали, что я ненормальный. Говорю, ребята, вы полгода продержитесь максимум. А я понимал, что, ну, мы же обрели независимость, мы же самостоятельная республика, мы же Казахстан, у нас должно быть все свое. А в то время вся популярная музыка, которую мы слушали, Казахстан,
0: да,
1: это было либо Россия, российский контент, либо западный контент. А все, что было на казахском, это было такое немножечко, ну, как бы для опашек, либо фольклор, либо что-то такое советское.
0: В общем, не кондиция здесь совершенно.
1: Да, то есть, а мне хотелось, чтобы это было вот для нынешнего, для молодежи, для студентов, чтобы они нас поддержали. Ну, была такая идеалистическая мысль о том, что вот сейчас мы как-то всколыхнем вот это, потому что был вакуум.

0: абсолютный вакуум. Я понимал, что я обладаю кучей информации, я знаю то, все, пятое, десятое. У меня классическое образование, я могу делать, что хочу. Уж в этом-то жанре я могу вертеть как угодно.
1: Просто удивительно. Просто
0: да,
1: удивительно.
0: Я стал сочинять свои песни. И самое удивительное, что на эту мысль поддержала в свое время Гайза Ахметовна, мой профессор в консерватории, академист, который сочинял симфонии, оперы и все такое, который особо не дружил никогда с эстрадой, смотрел на нее так со стороны, осторожно, так же, как мой папа, наверное, это считался такой низменный типа жанра.
1: А как папа относился?
0: Папа, сначала он так очень относился к этому скептически, потому что ну, пока вот это все не разрушилось, да, он говорил, ну слушай, ну это же все-таки
1: будь
0: другое.
1: Верным.
0: Хотя он у него есть несколько очень удачных песен. Одна из них песня об Алмате, которую знают все.
1: Все да.
0: Он сочинял музыку для кино, он сочинял музыку для спектаклей. Но для них это было что-то такое, как халтура. Кино хорошо платили. Шостакович
1: да.
0: писал великолепную музыку, Щедрин писал для кино. Там хорошо платили.
1: А некоторые сейчас только для кино пишут, талантливые
0: да.
1: композиторы.
0: Вот. А основное считалось, это вот надо все-таки идейно это. Симфонии, это оперы, это балеты.
1: Так воспитывали.
0: Это вот такое. Да, так воспитывали, что это высокое искусство и все такое. И Гайза Ахметовна как-то сказала, слушай, Дуса, почему бы тебе не начать сочинять песни когда-нибудь? И для меня это был шок. Гайза Ахметовна, как? Он говорит, а почему нет? Она мне сказала, вот смотри, если ты хочешь быть популярным в народе, она вот так сказала, именно вот такую фразу, надо сочинять песни, если ты хочешь,
1: это же,
0: чтобы тебя
1: знали. Говорила, она другим кому-то
0: говорила?
1: Я не
0: знаю. Я не знаю. Возможно. Она вообще была очень нежадная до идеи. Она дарила всем советы вот так же просто.
1: Она чувствовала ваш потенциал.
0: Не значит. Знаю, абсолютно. Мы сидели, разбирали какую-то мою очередную там партитуру, понимаете? Она была такой же в этом плане педагог, с ней можно было о чем угодно говорить. Мы обсуждали книги, фильмы. Она могла посоветовать, вот почитай вот это. А вот ты знаешь, я вот такое посмотрел, тоже посмотри. Это же правильно.
1: Это потрясающе.
0: Когда ты не только о музыке говоришь, а обо всем на свете.
1: Конечно.
0: И мой там другой ответственный за мое музыкальное образование и вкус человек – это Нурлан Токтарович Измайлов, который, по-моему, спец фортепиано, да, меня, так сказать, воспитал ему, один из главных моих тоже учителей. Он тоже такой.
1: Такой же, да.
0: Он, знаете, что вытворял? Он мог... Я прихожу на урок, а он стоит в окошко там, да, первый класс, помните? Это он говорит... Слушай, дочь, что-то заниматься вообще неохота.
1: Скучно.
0: Или я плохо играю, он просто мне об этом не говорит. Я говорю, а что делаем? Ты знаешь, говорит, там в кино идет фильм с Вивьен Ли.
1: Давай пойдем.
0: Давай сходим. Ведет меня в кино. Понимаете, мост Ватерлоо. Я знать не знал, кто такая Вивьен Ли вообще тогда. Он меня сводил на дверь, и потом я уже нашел книжку про нее, прочитал биографию, посмотрел остальные фильмы уже, ну, позже, когда все это появилось, да. И я страшно благодарен за то, что ну, вот такие вещи мне устраивают. Или там мы разучиваем там ту же псодию в стиле блюз Гершвина, и я сижу и играю, как будто это что-то такое, бах, да.
1: Угу.
0: Он подходит и говорит, слушай, Эдос, ты когда-нибудь алкоголь пил? А мне там, знаете, ну,
1: молодец,
0: лет 17 я его не нюхал, честно, вот. Я говорю, нет, Нурлан Алексеевич, ну, слушай, ну вот представь, ты старый негр, сидишь в каком-то баре, в подвале, в Нью-Йорке, да, все прокурено, все сидят, как какие-то люди, очень расслабленные. И у тебя на крышке рояля стоит вискарь в стакане, понимаете? Я говорю, да, мне было все сложно. Я говорю, вот на расслабоне, вот это нужно, вот вообще отпусти, все назад.
1: А Рустем Зинорович тоже, они там сверкали, да.
0: В итоге мы едем там куда-то там на конкурс в Бишкеке, остановились лауреатом с этой рапсой, ну, вот это вот все, понимаете? Да, вот это очень правильный, одни из главных учителей, и самый, наверное, главный учитель все-таки отец. Вот вы спросили, как он относился. Да, поначалу он, конечно, относился подозрительно к этому, но когда он, послушай мой первый альбом, изданный на компакт-диске, с такой с полиграфией, там он увидел, что я съездил в Москву на запись, на сведение, это было качество, я потратил деньги, мы там скинулись с ребятами, все такое. Да, я там провел какое-то время, вернулся, сказал, папа, вот послушай, пожалуйста. Сядь, я надел ему наушники, сказал, весь альбом, сколько это там, 8-10 песен, сядь и послушай. И он вот так снял и сказал, да, ты знаешь, я вот теперь я понимаю, что это круто, то, что ты делаешь. Что-то какие-то слова
1: как
0: сказал. И потом
1: услышать.
0: Он даже стал ко мне обращаться за консультациями, когда он сочинял что-то примерно в жанре. Он говорил, там, знаешь, у меня там спектакль, у меня там группа играет эстрадная. Так вот так подскажи мне, там, вот диапазон, там, гитара, что там делать, что там барабанщик должен делать, чтобы это звучало так, знаешь. Ну, ты все-таки в этом профессор. Вот так он мне говорит, ты же в этом уже профессор. Ну, вот так вот. Ну, и, конечно, потом, когда он увидел, что такое признание на всю страну, клипы, концерты.
1: В какое время это было? вот признание
0: это
1: на всю страну.
0: Это начало, нулевых. Конец 90-х, начало 2000-х, да, когда у нас уже пошли один за другим альбомы, начались. Он-то скончался уже в 2002-м, получается, и вот он успел застать вот этот момент, когда мы уже были на пике, стали ездить и за границу, и собирать залы, и гастролировать по всей стране.
1: За границу туры. Куда ездили?
0: В то время наши посольства были богаче, чем сейчас.
1: Посольские приглашали, бюджеты, да.
0: И вот везде, где были либо казахские диаспоры какие-то, проживали этнические казахи и так далее, это вот везде, и США, и Британия, и Гонконг, и Прибалтика, и Туркменистан, и Россия, и все такое, какие-то фестивали, какие-то штуки. Это, да, интересно, когда ты встречаешь своих, казалось бы, земляков, которые выросли айдола, да, в другой стране, и они приходят на твой концерт и говорят: а вы знаете, мы вас слушаем, вы знаете, мы вот так хотели, нам так нравится то, что вы делаете. Ну, это ты понимаешь, что ты какую-то миссию выполняешь тем, что ты даешь вот этим людям, которые находятся волей-неволей, находятся в отрыве от своей вот этой культуры. Ты им даешь какую-то мостик, какую-то ниточку. Вот эту
1: возможность услышать вас.
0: Прокидываешь, да.
1: Уже они до того, как вы приехали, я вас слышал.
0: Я помню, что когда мы приехали в Туркменистан, тогда еще был жив Сапармурат Ниязов, Ашхабад, и наше посольство устроило два наших концерта. И когда мы там выступили, к нам подходили люди и говорили: вы знаете, что вы первая рок-группа из-за границы за последние 15 лет. Мы вообще первый раз видим в жизни людей, которые вышли на сцену в майках и джинсах. Я говорю: почему? А потому что это была очень закрытая страна. Да, вы же помните, да. Ты идешь везде вот эти везде портреты. Ну, это забавно, мы, конечно, так посмотрим.
1: Она сейчас же такая же.
0: Да, она и сейчас такая, да. То такие вещи, да, и эта работа, она классная тем, что ты ездишь, ты встречаешь много разных людей.
1: И вся музыка была написана вами?
0: В основном, да.
1: А сколько у вас человек было?
0: У нас было 4 человека, ну и у нас сейчас примерно столько же обычно.
1: Солисты все, да, получается?
0: Ну как, там гитарист, просто ударник. Очень четко делятся функции в группе всегда, каждый отвечает за свое, и заменить этого человека практически неким.
1: Я так понимаю, совсем просто элементарный ударник, гитарист, вы басист. Солист и басист. Да?
0: Да, я еще на клавишных играл, мог вот, параллельно играть. Да.
1: И петь,
0: это,
1: и играть.
0: Да, то есть это тебе не оркестр, где там условно 20 скрипачей, нету дублирующих людей, тебя неким заменить в случае, если ты там заболел, не дай бог, или что-то с тобой случилось.
1: Слушайте, для меня это новость. Нет, я, конечно, про вас слышал, знаю, что вы известны, популярны, но что, как гастролировали. Как... Мы вообще друг про друга мало что знаем. Сколько бы ни говорили друг о друге. Ну, да?
0: Это, наверное, нормально. Вообще творческие люди очень замкнуты в своем мире. И, наверное, это
1: собой
0: правильно.
1: Заняты
0: собой, и с этим ничего не поддерживают. Такой нормальный эгоцентризм какой-то, который помогает тебе делать то, что ты делаешь, потому что ты понимаешь, что это твой путь, и кроме тебя этого никто не сделает. Как ни крути.
1: Ну, и сейчас сети помогают все-таки, да, друг о друге что-то услышать и увидеть.
0: Это вся интернет-активность, да. Да, безусловно. Конечно, да. Тебе все время прилетает. Да, ты не можешь, если кто-то там на пике, кто-то популярен. Ты, это все равно тебе прилетает, ты никуда не денешься, ты это видишь, да, безусловно. Да. Это же так работает. Алгоритмы начинают продвигать то, что хорошо зашло, и оно это начинает масштабировать. То есть этим уже не люди давно занимаются, а какие-то там шестереночки в интернете, какие-то компьютеры за это отвечают.
1: Алгоритм. Я недавно увидела впервые такой результат. Нет, у меня в Инстаграме бывает там, ну, там 100 тысяч, 200 тысяч просмотров, да.
0: Какой-то
1: крутой. Мой музыкальный шортс на одну минуту, я рассуждаю что-то о музыке, 30 тысяч просмотров.
0: Это очень
1: со
0: круто.
1: Всего мира.
0: Потому что, вы знаете, Инстаграм же изменился тоже, он тоже обучается, он меняется.
1: Стал, что ли?
0: Нет, немножко... он стал более лоялен не к массовому контенту, к более нишевому.
1: Да, что?
0: То есть
1: вот
0: очень, очень
1: YouTube
0: ценно
1: тоже.
0: Быть YouTube. Собой. А не повторять кого-то. А раньше было, да, вот ты условно постишь там котиков, ну, грубо говоря, или там то, что делают все, тебе гарантированно просмотры. Сейчас нет, сейчас наоборот. Он сам обучился, поумнел, поменялись алгоритмы, что нужно максимально постить непохожий контент, максимально быть собой, максимально быть, ну, честным.
1: А как он это может определить, когда он робот вообще?
0: Потому
1: это
0: что сейчас на... уже не количество, сейчас даже настолько они заявляют, что даже количество подписчиков не важно. Они даже говорят: мы сейчас вот эту функцию, вот
1: убираем.
0: Этот номер, мы хотим его убрать, чтобы люди не велись на
1: не
0: количество
1: велись на
0: твоего.
1: Это, да.
0: Условно, ты, у тебя там миллион человек, а ты, ну, Кардашьян.
1: Ну, да.
0: А это уже такое имя нарицательное.
1: А
0: да?
1: Я думаю, это уже навсегда.
0: Нет. Нет, как это хорошо. Тоже будет меняться. И как раз вот разворачивается внимание к людям, которые несут что-то вот необычное, что-то честное, что-то свое.
1: А когда это случилось?
0: Что-то невылизанное, вот этот глянец все уходит, вот этот, да. вот этот контент гламурный весь такой.
1: Да вы что?
0: Уходит. Да, максимально честное видео. Обратите внимание, все вот эти голливудские актрисы, они все без макияжа, там, mm-hmm. черти что там у нее на голове, она на кухне там стоит, ну, и что-то там говорит тебе в этот момент. Mm-hmm. Чистит картошку, а при этом пытается что-то тебе сказать. Такое. Это тоже трюки, это тоже... Этому тоже пришлось учиться всему, понимаете? Mm-hmm. Я тоже достаточно поздно во все это начал вникать. Я вам честно скажу, мы это все прозевали. Мы прозевали бум Ютуба, мы прозевали бум Инстаграма, мы прозевали бум, мы прозевали все, что могли. Да. И мы прозевали тот момент, когда вот эти соцсети, упомянутые, превратились из такого журнальчика для блондинок, превратились в инструмент продвижения бизнеса.
1: Да вы что?
0: Понимаете, да. И сейчас мы где-то наверстываем, где-то уже мода вернулась тысячу раз, и мы тоже радуемся, что сейчас,
1: в какой-то
0: да,
1: очередной вагон зашли.
0: Очередной вагон, возможно, будем попадать, понимаете? И ты вынужден, да, это прям становится работой. У тебя должен быть человек, который тебя постоянно снимает, ты должен что-то в камеру там говорить, да, ты должен что-то, каждый свой там шаг декларировать, фиксировать.
1: Ну, разве то, что связано с серьезным каким-то глубоким, более оригинальным контентом, ты либо...
0: Да,
1: ты
0: как ни странно, да, если ты это поручаешь кому-нибудь другому, и поэтому, да, а что делать? Время как разломи... Мы же тоже попали вот в этот разлом информационный. Мы раскрутились... Когда для того, чтобы о тебе все узнали, нужно было попасть в телевизор и на радио. Ну, может быть, в газеты. И это была такая старая эстетика. И мы это сделали. Мы стали известными, когда нас начали показывать по телевизору. Все, потом пришли соцсети, телевизор стал никому не нужен.
1: И мы перестали...
0: Радио тоже, в принципе, да. И нужно стало заниматься вот этим. И с этим ничего не поделаешь. Потому что если тебя там...
1: А вы занимаетесь?
0: Приходится.
1: У вас есть мобилограф?
0: Ну, у меня есть, да, менеджер, который, ну, параллельно ведет вот
1: сети,
0: эту деятельность,
1: сети.
0: Да, который, ну, заставляет меня, говорит, так, мы что-то ничего не снимали давно, давай, надо снимать контент, так, давай вот что-то скажи вот на эту тему,
1: надо
0: эту, а давай показать, что мы делаем, или куда мы съездили, или что там случилось, или контент должен делиться, у тебя здесь должно быть смешное, здесь должно быть профессиональное.
1: Ну,
0: здесь... То есть, причем проблема в том, что ты не можешь без конца говорить только
1: серьезное.
0: О творчестве. Да, да, надо периодически людям что-то подбрасывать, потому что...
1: Смешное,
0: ну, да. Да, и он должен быть не длинный, потому что люди устают слушать
1: больше
0: там...
1: одной минутки.
0: Три минуты твоего вещания. То есть нужно становиться хорошим рассказчиком. Оказывается, понимаете? Если раньше... Вот сейчас кому-нибудь скажи, там, композитор. Композитор такой вот, как мой папа, да? Вот ему сейчас, если бы рассказали, что нужно делать, он не очень охотно разговаривал, там, давал интервью, они были такие замкнутые, ну, вот образ тогда. Сейчас
1: тише
0: вечер без остановки. Да.
1: Вдохновляющие, воодушевляющие разговоры, потому что я, наоборот, думаю, мы такая ниша, но никому не известны, потому что мы все-таки сторонники серьезного, глубокого рассуждения, там, смыслов. То, что везде гламур, везде кошечки или там еда. И... Действительно, я недавно только слышала от сына, что YouTube стал давать контент, вот эти все подкасты, все более такой глубокий. Вот я сейчас подсела, визионеров слушаю, все про искусственный интеллект, все страхи, все... преимущества, все это. Так интересно,
0: конечно.
1: Так интересно. Такого раньше не было, точно не было, да. А Инстаграм, мне кажется, все равно, его, особенно ТикТок.
0: Представляете, мы там тоже есть, вынуждены там находиться. Потому что если мы хотим, чтобы последующие поколения о нас что-то знало, и знала, что там лет 25-30 назад кто-то что-то благодаря
1: делал.
0: Вот этим людям вы сейчас имеете то, что вы имеете. Потому что мы начинали в то время, когда, например, на казахском языке петь было вообще не модно. А что мы видим сейчас? 99% казахского шоу-бизнеса, да. Это казахскоязычный контент. А мы это начинали. И нам не давали, нас не ставили на радио. Было время. Нас ставили только ночью, например. И мы возмущались. Мы говорили, во что, казахи должны не спать и слушать наши песни только... Представляете, было это время, когда нам приходилось доказывать,
1: что нужно петь,
0: что казахские песни надо ставить в эфир, ребята.
1: Это какой год?
0: Середина 90-х, 93-й, 95-й, 97-й,
1: ну, может быть, даже. Ну, совсем еще были в шоке.
0: Потому что, да, было не до этого. Надо было делать экономику, надо было получать инвестиции. Ну, то есть была такая поставлена задача под правительством, тогда президентством.
1: Самые общие задачи, самые да, главные, какие-то, генеральные.
0: Да, какие-то, что надо выживать. Да. Все занимались каким-то там, все мои друзья, которые сейчас там большие коммерсанты, они тогда занимались челночничеством, стояли на оптовках, вот эти клетчатые сумки, вот это вот все, понимаете? А я бегал по треугольничку консерватории, эстрадно-цирковое училище, и Агу и Миабая там была музыкальная.
1: А училище почему?
0: Я преподавал.
1: Преподавали
0: в РЦК? Я преподавал в консерватории, я преподавал в РЦК, я преподавал в Агу и Миабая, там был музыкальный факультет.
1: И у вас все время разный образ, да? Здесь классик, там, эстрадник, там.
0: Да, да, да. Я везде что-то там зарабатывал, потому что мне надо было как-то уже зарабатывать. Я ни разу не коммерсант. Но я мог преподавать. Что хотите? Мои два диплома консерватории позволяли мне преподавать. Я читал лекции о советской музыке, я преподавал джазовую импровизацию, я преподавал фортепиано, я преподавал инструментоведение, я мог читать лекции о популярной музыке. Что хотите? Я мог это делать. Я на все соглашался, потому что мне нужно было, ну, тоже зарабатывать.
1: Семья тогда появилась тоже, да?
0: Тогда еще нет, еще нет. Но все равно, ну,
1: потребности.
0: Ты же, конечно, ты же молодой человек, тебе надо, у тебя есть какие-то амбиции, тебе нужно вкладывать, в конце концов, тебе нужно вкладывать в развитие своего вот этого, своей группы, вот этой, что-то записывать, какие-то инструментики там покупать. Ну, вот это вот все, понимаете.
1: Дорогой Эдус, ой, я с таким увлечением вас слушаю. И разговор наш точно не может сейчас закончиться, поэтому сделаем маленькую паузу для того, чтобы продолжить в следующий раз наш совершенно потрясающий разговор. Спасибо вам большое.
0: Спасибо, Женя Ахьяна, за приглашение, за то, что у вас есть эта чудесная передача и возможность встречаться с большим количеством интересных людей.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Культовые фигуры и знаковые события в мире джаза. Популярнейшие альбомы и лучшие музыкальные подборки от Ноэля Шаяхметова в программе «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.